0: Красноярской. Она должна быть настоящей. Всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Она с Купера Козлинка. Она должна быть неизвестной. И той обычно популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей. Всегда должна быть настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Она с Купера Козлинка. Она должна быть неизвестной. И той обычно популярной. И обязательно кавказской. Она должна быть настоящей.
1: Это Миша. А, и этот здесь.

Цыгань изящно стройны, Глинка Чайковский, Римский Корсаков, вы мелодичный, красивый, звучный. Глинка Чайковский, Римский Корсаков, вы затеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш

человек очень сложный организм. Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны эти

вождь, на всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам, смотрите сюда.